0: Этим летом совсем не охота работать.
1: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
1: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshop.moltcell.md.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Колоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Record Dance.

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079.

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068-500-046.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене магнат и феоктист
4: Курица Дульче, Щедоринца Море,
3: Жакон и Килиана. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
6: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Dance Weekend. Record.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Alege smartphone-urile Samsung. Design, fiabilitate și performanță. Credit 0% și cadouri speciale. Doar pe alo.md.
2: Record Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-764-1079.
4: Record
2: Dance Radio.

0: Упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшие. 30 лет первые.
1: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9. Dance Weekend.